Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Яңа Шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Җирле сәлам радио тапшыруының иганәчесе Дом сантехники и плитки кибете. Шәхси эшмәкәр Мәрдән Шаназиля Әнәс кызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Чтобы выманить деньги, мошенники используют дипфейки, нейроподделки ваших близких и знакомых. Если звонок, видео или голосовое вызывает малейшее сомнение, прекратите общение и перезвоните человеку сами.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Их ты бар!
7: Их ты бар!
8: Их ты бар! Радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь Татнефть аренада.
10: Булгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
11: дәртле җырлар,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез.
13: Татнефть аренаның бозын
14: бергәләп бердик.
15: Билетлар kasir.ru сайтында.
16: ООО Кассиру, Национальный билетный оператор. Казан Транс программа Бренч Йорк. Украин 118-784-7189-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026
11: тоқсан беш

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Бүгін 15 август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан, болотлы күн урны белән яңгыр, көнбатыштан көньяк көнбатышқа өзгәрүшән жел күн дәвамында бүгін 10 градустан 15 градусқа кадәр жылы булачак дип хәбәр ителә. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда болотлы урны белән яңгыр ява 10 градус жылы. Геомагнит қаратыныш 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
0: Реклама.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Председатель Республиканского комитета профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхудинов Равиль Карамович поздравляет всех работников авиационных предприятий, татарстанцев и ветеранов отрасли с Днем авиации. Дорогие авиаторы Татарстана, пилоты, бортпроводники, инженерно-технические специалисты и работники сферы обслуживания, примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, счастья и долголетия вам и вашим семьям. Спасибо за ваш нелегкий, но столь нужный труд. С праздником!
4: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
5: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Шахта Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
2: Биш земля, биш секунд, биш сарау. Хамбергене жауап. Хар шимбе, 16:30. Болгар радиосында.
3: Унике плюс.
4: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
5: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
4: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
5: Әйе.
6: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Ринат Рифанов.

0: Радио Санда. Реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Жей уте, эфойда сэлэ колашак. Диалог автода. Август буе юрилген машиналарга сынгы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшерілген автомобильлер біздің автосалонларда күте. Турак, диалог автонықтару сайтында оферта түгіл.
5: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Их ты бар! Тезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
7: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
9: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
10: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мін сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
11: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
12: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-Home в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
13: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
14: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номеріңі сақлап қалырға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номеріңі бұшлай көшерәміз. Бихлави, Литай.
15: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
16: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570-50-95.
17: Лилияна Ирназарова.

0: Ее имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Уникальный сентябрь, Татнефть аренада.
3: Булгар радиосы фест.
2: Популяр жерчлар.
3: Дертлешерлар.
4: Юмор хэм кайнар хитлар фестивале.
2: Килигез.
3: Татнефть аренаның бозын.
4: Бергеләп эрдик.
5: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында. Хэм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы. Бозан РТ 6 айрана 42 ел. Огрэн 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшеклеу 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Зәринә Хәсәншина.

0: Трудности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сайла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Председатель Республиканского комитета профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхудинов Равиль Карамович поздравляет всех работников авиационных предприятий, татарстанцев и ветеранов отрасли с Днем авиации. Дорогие авиаторы Татарстана, пилоты, бортпроводники, инженерно-технические специалисты и работники сферы обслуживания, примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, счастья и долголетия вам и вашим семьям. Спасибо за ваш нелегкий, но столь нужный труд. С праздником!
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
4: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик». Строим для жизни.
5: Подробности на сайте mostovik.rp.ru.
4: Телефон 8 843 237 2222. «Мостовик».
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Сәлам, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китана. Ничек?
7: Татар автопат бор турында белмисең мине?
8: Алар Корея белән турыдан-туры эшли.
7: Һәрбер машинаны тикшерәләр.
8: Түләү банк аша.
7: Барысы да ышанычлы.
8: Кыйбат тору?
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала.
8: Телеграмда Татар автопат бор аккаунтын карале.
7: Анда барысы да күрсәтелгән.
8: Татар автопат бор.
7: Тулырак 8-937-293-45-61.
9: Ауыл сұлышы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
10: Жоопылығы шекленген жамғияты.
3: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жоопылығы шекленген жамғияты.
12: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
13: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәшу сұрала.
14: Болгар радиусы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Олсу һәм Азат Фазлыйфлар.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: развлечениям, физическая культура. Имеются бюджетные места, предоставляются общежития. Телефон 3-21-36, код города 885555.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар страхование. 20 лет заботы о вас.
3: Услуги предоставляются ООО «Акбар страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867.

0: Әлімет 92.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Болгар радиосы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
6: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
7: Ескәрі юғынты сұ болуы мүмкін, талып білән кемешкешу сұрала.
0: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Шариф и Каракаш Бедрящаш. Жир шоса Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп эретик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 10 грамм бренч ир. Украин 118-784-7189-589.
5: 2026 ел. Ящик для ОТО плюс.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-5095.
8: Ләйлә Галиева.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Он 9 августа. Он 8 утезда. Акбарс-арена стадиона. Фон бет-футбол бойынша Россия кубога. Рубин-Спартак. Матчка крюшен Джонатар картасы тәләбейтілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яраткан командыңа көш бер.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
7: Дамир, өзіңе чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішеттім.
8: Әйе, икісінде диалог автодан алдым.
7: Қиват қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
8: Йоқлайынды, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімде шаққаттым, мұңа бетіні қадар шек-шек әм іш бүшмағаларға бола. Диалог авто, хавейл әм чанганның рәсми дилері. Тұлырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтырат.
9: Акция соғуда машиналар болғанда қамалды.
10: Уважаемые абитуриенты!

0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар,
4: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
4: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар Татнефть арена боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Ринас Шихапов, Йозмыш Бураны. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы яласыз.

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
2: Бұлар жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мен башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұл ғадегіна концерт түгел, ә оның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларығызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни өзәге. Билетлар сатуда.
3: Иғтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
4: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158 Б. РКБ янында.
5: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
7: Булгар Радиоса Фест.
6: Популяр жерчылар.
7: Дәртле жерлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез.
7: Татнефть арененың бозын
4: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм и бренчир. Украин, 18-884-7189-5-82.
8: 2026 ел. Ящик лево плюс.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
11: Хамид Мәткәримов.

0: Қытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
1: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
0: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
1: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
2: Председатель Республиканского комитета профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхудинов Равиль Карамович поздравляет всех работников авиационных предприятий, татарстанцев и ветеранов отрасли с Днем авиации. Дорогие авиаторы Татарстана, пилоты, бортпроводники, инженерно-технические специалисты и работники сферы обслуживания, примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, счастья и долголетия вам и вашим семьям. Спасибо за ваш нелегкий, но столь нужный труд. С праздником!
3: Эй, Борис, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
4: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
5: Молодец, мне тоже надо.
6: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
7: Болгар радиосы фестның рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
8: Күзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшеренулер узарға шоқыра.
9: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Тови білән кеңешкеші сұрала.
10: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
11: Рестем Асадуллин, Норат Жилеге, Жер Шоса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Диалог авто тағында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭД должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранной зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 2878.
3: 19 август. 18:30. Акбарс-арена стадиона. Фон Бет футбол бойынша Россия кубога. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
4: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Жей уте, эфойда сәлі қолашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сынғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшерілген автомобильлер біздің автосалонларда күте. Тұрақ диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
5: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-FOM в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтте. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, салым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42. Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
7: Кызның

0: арасыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Торопитесь, акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Яңа тәнетті дүрт әл кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеші сойла. Яңа тәнетті дүрт әл инде сатуда, 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нчы корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
5: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
7: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
8: Уважаемые абитуриенты!

0: 8-9-8-5-5-5-5.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
3: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жамғияты.
4: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкен...

0: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жмақ ізләп, шетелдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торған ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirov.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
4: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
5: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
6: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
7: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
8: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
7: Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
9: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
10: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Рәвиф Зарипов.

0: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
1: Какой красивый ремонт в ванной, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых пакетов.

0: построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ихтибар! Ихтибар!
3: Ихтибар! Булвар радио Сатахдимита!
4: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
5: Булгар радио Сафест!
4: Популяр жершилар!
5: Дертле жерлар!
3: Юмор хэм хайнар хитлар фестивале!
4: Килигес!
5: Татнефть аренаның бозын!
3: Бергаляп эрдик!
6: Билетла кассир на втору сайтына.
7: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. ОКН
6: 18-74-79-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82-56-82
8: Гүзәл Салаватова. Бүген жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп, тауыш юлы аласыз.

0: 8-8-5-5-5-5.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Жей уте, эфойда сәлі қолашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турак диалог автонықтару сайтында аферты түбіл.
3: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
5: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
6: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
7: Ескәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Талип білән кеңешкеш ұсырала.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Зәріне Хасаншина.

0: Қазанда сәғәт 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Председатель Республиканского комитета профсоюза трудящихся

0: авиационной промышленности Фасхудинов Равиль Карамович поздравляет всех работников авиационных предприятий, татарстанцев и ветеранов отрасли с Днем авиации. Дорогие авиаторы Татарстана, пилоты, бортпроводники, инженерно-технические специалисты и работники сферы обслуживания, примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, счастья и долголетия вам и вашим семьям. Спасибо за ваш нелегкий, но столь нужный труд. С праздником!
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: процентов. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Татар автоподбор егеттарек Тайхам Кореяда машиналар алып кайтады бешеттімәлі.
3: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
2: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
3: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
4: Эй, бағы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
5: Какое стероиды куша? Это же ихлас.
4: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
6: Молодец! Мне тоже надо.
7: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
8: Если вы стали жертвой мошенников, сразу заблокируйте карту. Затем, в течение суток после списания денег, напишите заявление в банк и обязательно обратитесь в полицию. Не теряйте времени. Теперь вы знаете, что делать.
9: Биш жимля, биш секунд, биш сырау. Хэм біргіне жауап. Хэр шимбе, 16:30. Былғар радиосында.
10: Уника плюс.
11: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
12: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
13: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Тови білән кемешкеші ұсырала.
14: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
15: Олсу хәм азат фазлыйфлар.

0: 88-88-55-55.
1: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
2: Жоопылығы шекленген жамғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Вы когда-нибудь пробовали проехать по городу, соблюдая скоростной режим? Попробуем. Вокруг красивые дома, счастливые люди.
5: Шевели колесами, электрозабор.
4: Солнышко светит. Кремль как на ладони. Не город, а сказка. И от всей этой красоты настроение заметно улучшается. Поверьте, друзья, не нарушать — это здорово.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
7: Давлян.

0: Ле Татарстан. Многоликий Татарстан.
1: 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о 6-м фестивале новой этнической культуры народов Поволжья «ИТИЛЬ», который прошел в парке имени Горького в Казани. В этом году фестиваль был объединен темой «Мы – продолжение корней». Для горожан и гостей столицы Татарстана подготовили гастрономическую зону, ярмарку изделий ручной работы, семейную площадку с ремесленными мастер-классами, а также разнообразные активности. Проект проводится в Казани уже в 6-й раз. Об этом нам рассказала организатор фестиваля «ИТИЛЬ» Ксения Абертюхина.
2: Фестиваль «ИТИЛЬ» — это фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья, где мы стараемся раскрывать новые имена, делать так, чтобы любой житель, любой посетитель парка, житель Казани, либо же просто гость Казани смог познакомиться с культурами, различными культурами народов Поволжья. Самый первый год фестиваль «ИТИЛЬ» проводился целых 2 дня в центре семи Казан. Сегодня уже такая традиция повелась, что «ИТИЛЬ» празднуется на зеленом поле парка Горького. Фестиваль «ИТИЛЬ» создан для того, чтобы люди, которые проживают в Татарстане, либо гости Татарстана, узнавали о народностях, которые проживают вообще в Поволжье, не только в Татарстане. С Татарстаном много соседей, и Башкирии, и Удмуртия, и Мариэл. И поэтому мы стараемся знакомить наших посетителей фестиваля со всеми многочисленными культурами, которые есть в Поволжье.
1: По ее словам, ежегодно на музыкальную сцену фестиваля приглашаются новые исполнители.
2: Каждый год мы стараемся, вне зависимости от масштабов, конечно, первый год был самый масштабный, было целых 2 дня. В этом году немножко поменьше, но все равно мы стараемся наполнить наш фестиваль всеми различными активностями. Кроме того, на музыкальную сцену приглашаем новых артистов, о которых, может быть, мало кто еще слышал в Казани и вообще в Татарстане, чтобы жители смогли прочувствовать новую интерпретацию традиционных музыкальных таких мотивов.
1: Впервые на мероприятии представили арт-объект «Соединенные водой» авторства художницы Жени Набиевой. Его частью стали элементы из стеклянной мозаики, которые в июле собирали жители города на открытых мастер-классах. Композиция была создана под кураторством арт-группы «Замороженная конина» при поддержке проекта «Курша Мирас», говорит организатор фестиваля «ИТИЛЬ» Ксения Абертюхина.
2: Смысл был такой, что этот арт-объект символизирует течение Волги. Волга испокон веков была таким местом, на берегах которой распределялись как раз-таки различные народы Поволжья. Они рыбачили, работали, строили города на берегах Волги. И тем самым мы хотим еще раз напомнить как раз-таки, откуда все это происходит, с Волги. Что на берегах Волги также обменивались культурными какими-то традициями. И сейчас мы даем жителям как раз-таки напомнить об этом.
1: Программа мероприятия объединила творческие, спортивные и гастрономические активности. В ремесленной зоне посетители создавали музыкальные инструменты, картонные маски и элементы мозаики по мотивам знакового арт-объекта «Соединенные водой». Спортивный блок был представлен площадками для крафтовых игр. Изделия с национальным колоритом презентовали мастера из 3 республик – Татарстана, Башкортостана и Чувашии. А в гастрономической зоне гостей угощали блюдами кухни народов Поволжья – от свяжских оладушек и удмуртских перепечей до традиционных пельменей и авторского чая. Также Ксения Абертюхина поделилась планами на будущее фестиваля.
2: У нас уже в наших чатиках организаторских есть уже сообщение, куда мы кидаем артистов, которых мы уже хотим привести на следующий год. Поэтому мы уже готовимся в течение года, мы все проверяем, слушаем и договариваемся, чтобы уже на следующий год у нас были замечательные артисты, которых можно будет послушать, увидеть, чему-то научиться или, может быть, пригласить на ярмарку и купить что-то у них.
1: Музыкальная сцена на зеленом поле стала одной из главных точек притяжения фестиваля. Программа объединила исполнителей.

0: исполнителей из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии, Мариэл и Ульяновской области, которые представили свое звучание и музыкальную культуру регионов. Завершился вечер выступлением хедлайнера фестиваля группы «Элли на маковом поле», одной из ключевых фигур инди-сцены России и СНГ. Программу подготовили Артур Фаляхов и Рената Минигалеева. Всего доброго!
1: Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Куплен для Татарстана. Многоликий Татарстан.

0: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
4: Дәртле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әретик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талстой, Рама, Бранчир. ОКРН 118-784-71-89-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2
7: тусан биш.

0: радиосында реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Егермил Шаныч Хамьердем. Окбарс именет компаниясы клиентларға һәм партнерларға 2-10 ел шанышлары үшін шын көңілден рәхмәт білдірә. Өзігізні һәм йоқынларығызны күтілмеген шығымнардан соқлағыз. Полисны компания сайтында кейсі Татарстан Республикасы бойынша біздің офисларда рәсімлештіргі мүмкін. Окбарс именет компаниясы 20 ел дәуірінде сізнің турында пайғырта.
4: Россия Федерациясы Узяк банк лицензиялары. СИ номер 38-67-2019 жылының 6 июнінен. СЛ номер 38-67-2019 жылының 6 июнінен. ПС номер 38-67-2024 жылының 26 ноября.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.

0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Болгар радиусы фестның рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
4: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер узарға шоқыра.
5: Искәрі юғынты зубылуы мүмкін, табип білән кемешкәш ұсырала.
6: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Ничек ташылап кетең,

0: Жерлы сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрданшаны Зиля Анас қызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
3: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!

0: Продюсында реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Ихтибар. Терезде керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
3: Жей үте, эфойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үйрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автоны қару сайтында аферті түгіл.
4: Ертенгі ош яңа пішкен епі ісі, хәм елмайның оқмайы білен башлана. Енешеде сыр хәм қаймақ. Хәр ертенгі ош жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шаптан таныш миллитем.
5: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина қайтартам әлі.
6: Китаннан.
5: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әр бір машинаны текшірелер. Түлеу банк аша. Барысы да шанышлы.
6: Қиматтыру.
5: Йокла. Алар аша алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қаралы. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырап 8-9-37-293-45-65.
7: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. «Слай». Плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик». Строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rt.ru. Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
9: Торопитесь. Акция «Фармлото-26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите.

0: ашказанының ылайлалы тышчасын сәләмәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекер желудкы белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекер желудкы бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: 2026 елның 20 августында фармленд даруханаларында лекер желудкы препаратына 20% ташлама.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
5: Председатель Республиканского комитета профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхудинов Равиль Карамович поздравляет всех работников авиационных предприятий, татарстанцев и ветеранов отрасли с Днем авиации. Дорогие авиаторы Татарстана, пилоты, бортпроводники, инженерно-технические специалисты и работники сферы обслуживания, примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, счастья и долголетия вам и вашим семьям. Спасибо за ваш нелегкий, но столь нужный труд. С праздником!
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: 88-55-55.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Бажмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәләмәтләндерә торган ләмгә байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
1: 20 лет уверенности и поддержки. Акбарс страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбарс страхование. 20 лет заботы о вас.
4: Услуги предоставляются ООО «Акбарс страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.

0: Предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембитево.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
3: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплексу текшірінулер ұзарға шоқыра.
4: Искәрі юғынты сұбылуы мүмкін. Толип білән кемешкеші ұсырала.
5: Болгар радиусы реклама хызмәті телефоны 570-50-95.
6: Флюре Талипова Кулахметова.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям. Председатель Республиканского комитета профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхудинов Равиль Карамович поздравляет всех работников авиационных предприятий, татарстанцев и ветеранов отрасли с Днем авиации. Дорогие авиаторы Татарстана, пилоты, бортпроводники, инженерно-технические специалисты и работники сферы обслуживания, примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, счастья и долголетия вам и вашим семьям. Спасибо за ваш нелегкий, но столь нужный труд. С праздником!
1: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, тирлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре, Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
5: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 2878.
6: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
8: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
9: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-FOM в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
10: 19 август. 18:30. Акбарс-арена стадиона. Фон Бет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Джонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
11: Рубин футбол клубы жауғылығы жетеген жәмгеде. Украин 118-160-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
12: Без куплеп сатып алу бәясеннән костюм галстуклар, күлмәк фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
13: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
14: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
15: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
17: Рафис Каримуллин, Шакур.

0: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо!
5: Честный корм для вашего дорекета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-800-43-237-22-22. Мостовик.
7: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
8: Дамир, узене чанган машинасы. Эхотанына хавейл алғансын деп ишеттем.
9: Эйе, икесінде диалог автодан алды.
8: Кыйбат кашыккандыр. Хазыр пенсияге кадар ақша.
9: Юкла инде, диалог автода. Сигиз из утазмен сумга кадер ташламала. Узинде шаккаттым. Муна битни кадер шек-шек хэм ишпышмагаларга була.
10: Диалог авто. Хавил хэм чанганнын рәсми дилера. Тулырак 208-67-77 телефон аша. Козан коды 843.
9: Эйде ашык, шалтырат.
11: Акция сатуда машиналар болганда гана эле аятты түгел.
12: Татар автоподбор егетлери Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
13: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
12: Шулай мыни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
13: Айда, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
14: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эстен сәүдә үзәге.
15: Ауыл сулышы радиотапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш»
16: жауаплылығы шекленген жәмғияты.
0: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
17: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Ильмира Нагимова.

0: Муслим. Юз ФМ. Булгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдәншіні Зиләне Асқызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань. Восстание 129.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жырчылар!
7: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-Аренаның бозын
8: бергәләп эретик!
9: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
0: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Турак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
9: Салкын чай белән яңа бер ел үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
10: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Угры 1-309-169-00-4976. 2021 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
11: Игътибар! Игътибар!

0: 8-800-200-63-23. Интернет сайт bakirova.com.
1: Алдан таби белән киңәшләшү кирәк.
2: Председатель Республиканского комитета профсоюза трудящихся авиационной промышленности Фасхудинов Равиль Карамович поздравляет всех работников авиационных предприятий, татарстанцев и ветеранов отрасли с Днем авиации. Дорогие авиаторы Татарстана, пилоты, бортпроводники, инженерно-технические специалисты и работники сферы обслуживания, примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником. Крепкого здоровья, счастья и долголетия вам и вашим семьям. Спасибо за ваш нелегкий, но столь нужный труд. С праздником!
3: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
4: Казан 2026 ел.
5: 19 август. 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол буенча Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчка кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яраткан командыңа көш бер.
6: Рубин футбол көбі жауылары жетеген жәмгеді. Украин 1868-ның өлінің 120. Қозан қырылу үйкен 0-2016 жыл.
7: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
8: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-FOM в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
9: Алло.
10: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
11: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
12: Болгар радиосы фестнең рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
13: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
14: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: напишите заявление в банк, укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.